0: get up.
1: Les passagers du vol 94-8 pour Alto sont priés de se présenter aux portes d'embarquement.
2: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх,

причин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей

среди нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит

свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, как здесь сомнений я смог.